памяти моей все сказки начинаются с однажды, и в этом однократность бытия и однократность утоления.

0: Тогда другое дело.
1: Пойдем мороженое есть!
2: Пойдем, пойдем!
1: Пойдем мороженое есть!
2: Пойдем!
1: А теперь можете ехать куда хотите. Пойдем!
3: Дали мне уехать. Вы погубили меня, так и знаете. Так и знаете. Я погибла.